водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

из шести. Угадаем с тобой самому.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, во

Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.
5: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Да нет, в слезах.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

С тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: он как я оторвался от ветра.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Пик-пик-пик. Торговый представитель в один клик.
3: Крым. Закупка. Сервис для твоего бизнеса.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

Дорожное радио. Симферополь 91.5

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». -50%.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Удар украинского дрона по Запорожской атомной электростанции – это переход Киева к открытому ядерному террору. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя атаку беспилотника на машинный зал ЗАЭС 30 мая. Дрон пробил стену помещения и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений. МАГАТЭ подтвердило, что осведомлено о случившемся.
0: Мир.
1: США лукавят по поводу снятия блокады с портов Ирана. Как заявил военный советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи, Вашингтон продолжает морскую блокаду иранских портов, несмотря на заявление американского лидера Дональда Трампа о ее прекращении.
0: Футбол.
1: ПСЖ второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В субботу в финальном матче турнира в Будапеште парижане переиграли лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. В дополнительные команды забить не сумели. В серии пенальти, точнее, оказался ПСЖ. 4-3. На протяжении всего поединка ворота парижского клуба защищал Матвей Сафонов. Россиянин стал двукратным победителем Лиги чемпионов.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав представил новый перечень медицинских должностей. Из прежней версии списка исключены 16 специальностей, в новой добавлены 11. Например, появились специальности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года.
0: Транспорт.
1: В Думе предложили приостанавливать эвакуацию машин. Авторы соответствующего законопроекта считают, что необходимо приостанавливать принудительное перемещение автомобилей на спецстоянку на 15 минут. Это позволит владельцам авто собрать документы для подтверждения права управления. Также законопроект дает право автомобилисту получить доступ в салон машины, если документы находятся внутри. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ПО «СЗ НТК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В один клик. Крым Закупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий!
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на Т-банк.ру.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте. В студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. И вашему вниманию в ближайший музыкальный час представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Честно говоря, еще сегодня даже утром думал то, что не выйду в эфир. То ли аллергия, то ли простуда. Голоса не было совсем. Но наступило время эфира. Голос появился, поэтому будем подводить итоги вашего музыкального голосования. Тем более есть большие перемены в хит-параде. Вы очень активно голосовали. И хочется об этом вам рассказать. Не мог оставить вас без внимания. И, конечно же, в завершении программы послушаем потенциальную песню эфира от Жасмин. Называется она «Какое счастье». Ну а прямо сейчас давайте начнем с 10-й строчки. Не будем откладывать подведение итогов вашего голосования. И на 10-м месте расположился Александр Иванов. Песня «Полчаса». Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей.

0: Звезды дорожного радио.
1: На этой неделе, 27 мая, город Санкт-Петербург отмечал день рождения. Ему исполнилось 323 года. А еще в этот день, 21 год назад, в Санкт-Петербурге появилось дорожное радио. И в этот день мы объявили дату. 14-я народной премии «Звезды дорожного радио». Итак, внимание, еще раз сообщаю, если вы не знали, не слышали. 6 декабря, Санкт-Петербург, 14-я народная премия «Звезды дорожного радио» состоится. И совсем скоро билеты поступят в продажу. Ну а пока у нас с вами 9-я строчка по курсу в хит-параде «Звезды дорожного радио». На ней расположился Олег Газманов с песней «Слова — это просто ветер».

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Вот только что я сообщил то, что 6 декабря состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио», и билеты поступят скоро в продажу. Но и, конечно же, мы совсем скоро объявим список участников, кто примет участие в данном событии. Но все зависит от вас, от того, как вы голосуете за артистов и их песни в нашем хит-параде «Звезды дорожного радио ТОП-10». А голосовать можно и нужно на сайте дорожное.ру. Именно там, на главной странице, расположено голосование. На 8 месте Сергей Лазарев, песня «Тут или там».
2: Номер 8.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Повтор программы. Главный хит-парад Дорожного радио. Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин, и вашему вниманию представляю хит-парад «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Заранее еще раз прошу прощения за мой голос. То ли простуда, то ли аллергия. Врачи делают все, что возможно. По крайней мере, я сегодня уже заговорил и с вами появился в эфире. Для того, чтобы подвести итоги вашего голосования. Большие перемены есть в тройке. Также и на четвертом месте. В общем, обо всем по порядочку. Но сначала у нас с вами еще седьмая строчка. И там Татьяна Куртукова, песня «Алешенька». Тоже большое падение по сравнению с прошлой неделей. Минус 3 позиции. И Татьяна была всего лишь в одном шаге от тройки лидеров. Но не свершилось. Минус 3 позиции. И седьмая строчка. Татьяна Куртукова, песня «Алешенька».
0: Номер 7.

0: Дорожного радио.
1: Вот только что мы с вами послушали Татьяну Куртукову, песню «Алешенька». Она была на прошлой неделе на 4-й строчке, была в шаге от тройки лидеров, могла подняться на 3-е место. А вот следующий исполнитель на прошлой неделе был на 2-й строчке и был всего лишь в одном шаге от 1-го места. А вы приняли такое решение, вы так проголосовали, и на этой неделе он располагается на 6-м месте. Ярослав Сумишевский,

0: Рекорды дорожного радио ТОП-10.
1: Чувствуется то, что вы очень хотите, чтобы Тони принял участие в 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Активно голосуйте за него. И вот плюс 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. С 8-й строчки он поднимается на 5-е место и уверенно располагается в середине хит-парада «Звезды дорожного радио». Тони, ты мое небо.
2: Номер 5.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Хиты дорожного радио.
1: Совсем скоро я вашему вниманию представлю тройку лидеров, а также потенциальные песни эфира у нас сегодня тоже запланировано. А «Джасмин», называется она «Какое счастье». Об этом чуть попозже. А пока что у нас с вами по курсу четвертая строчка. И там у нас исполнитель, который на прошлой неделе был в тройке лидеров. Занимал третью строчку. Когда-то даже был лидером хит-парада звезд дорожного радио топ-10. Но сегодня на четвертом месте. «Шаман», Игорь Бутман, «Я красиво живу».
2: Номер 4.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Повтор программы.
0: Дорожное радио представляет. Музыкальные итоги недели.
4: Обратный отсчет.
0: 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии.
4: Гастроли и концерты.
0: И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
5: В эфире «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Прежде чем я вашему вниманию представлю тройку лидеров, давайте по традиции вспомним, кто и как расположился с 10 по 4 место. 10 строчка. Александр Иванов. «Полчаса».
6: Полчаса.
5: Место. Олег Газманов. «Слова — это просто ветер».
7: И

0: Восьмая строчка. Сергей Лазарев «Тут или там».
1: Тут или там, на тротуарах мокрых, тут, там, тут или там, среди сердец холодных.
0: Седьмое место. Татьяна Картукова, «Алешенька».
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
0: Шестая строчка. Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
3: Я буду солнцем для тебя, пускай ревную.
0: Пятое место. Тоня, «Ты мое небо».
4: Ты мой свет, ты мое небо, с тобой хочу я навсегда.
0: Шаман и Игорь Бутман, «Я красиво живу», место номер 4.
5: Я красиво живу, я всегда говорю, я счастлив.
6: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
0: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И прямо сейчас тройка лидеров. Итак, третье место, +2 позиции по сравнению с прошлой неделей. Алексей Петрухин. Мы живы, пока мы...

0: И вот главная новость сегодняшнего выпуска программы «Звезд Дорожного радио ТОП-10». На прошлой неделе я вашему вниманию представил новичка в хит-параде. Он занимал 10-ю строчку. А благодаря вашему голосованию на этой неделе плюс 8 позиций. И этот дуэт оказывается на 2-й строчке и занимает серебро в хит-параде «Звезд Дорожного радио ТОП-10». Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».
1: Номер 2.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Ну вот мы с вами и подобрались к первой строчке хит-парада звезд дорожного радио ТОП-10. И тут ваша любовь не знает границ. Какую неделю уже подряд, я сбился со счета, кажется, 10-ю неделю подряд. Юрий Антонов и песня «Доченька» занимает первую строчку хит-парада звезд дорожного радио ТОП-10. И вновь эта песня считается лучшей в эфире дорожного радио, по мнению слушателей. Юрий Антонов, «Доченька».
2: Номер один.

0: Реклама.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-40. 7-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Повтор программы.
6: Звезды Дорожного радио.
7: Потенциальная песня.
8: В эфире «Звезды Дорожного радио ТОП-10» и в студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Прежде чем попрощаюсь, потенциальная песня эфира, именно так называется рубрика, которой я вашему вниманию представляю новинки от артистов. Они присылают нам, но без вашего участия, без вашего мнения мы их в эфир взять не можем. Поэтому, пожалуйста, отдайте свой голос. Нравится вам эта песня или не нравится? Можно это сделать, высказаться, прокомментировать в официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать. Итак, вашему вниманию «Жасмин. Какое счастье». Потенциальная песня.

Ну вот и все, музыкальный час пролетел. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Услышимся в следующие выходные. Продолжайте голосовать за участников хит-парада звезд Дорожное радио ТОП-10. Сделать это можно на сайте дорожный.ру. Ну а я, Кирилл Сорокин, пошел дальше восстанавливать свой голос. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Где встречаемся в среду?
5: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
6: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
5: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
7: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США передали Ирану новые предложения по сделке. В этих предложениях американский лидер Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия относительно прекращения конфликта. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», эти предложения Вашингтона призваны ускорить процесс переговоров, оказав давление на Иран. Какие именно изменения вошли в текст договора, не сообщается.
0: Россия.
1: На Запорожской АЭС повреждено здание после атаки украинского беспилотника 30 мая. Дрон ударил по машинному залу 6-го энергоблока станции. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене зала образовалась дыра. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование Запорожской АЭС, подчеркнул Лихачев. С 1 июня социальный фонд начинает принимать заявления на семейную выплату. Ее смогут получить при определенных условиях работающие родители двоих и более детей. Уплаченный семьей в прошлом году НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разницу соцфонд вернет единым платежом. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. На заправках Крыма бензин АЕ-95 начали отпускать по талонам. Об этом ограничении сообщил глава республики Сергей Аксенов. АЕ-95 отпускается в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. Бензин марки АЕ-92 отпускают не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена.
0: Транспорт.
1: Китайские ведомства, регулирующие автопром, собираются запретить кресла с так называемой нулевой гравитацией, когда можно ехать в полулежачем положении. Это может быть небезопасно. В случае аварии пассажиры, находящиеся в таком положении, рискуют проскользнуть под ремнем безопасности. Сейчас проходит общественное обсуждение этого вопроса. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама.
13: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Крым Закупка. Сервис для твоего бизнеса.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
4: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

парней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США уверяют, что Иран в ходе переговоров заявил о готовности отказаться от создания и покупки ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе интервью на канале Fox News.
0: Мир.
1: Удары Киева по Запорожской АЭС вызвали беспокойство в ООН. Как заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, ООН призывает всех участников украинского конфликта воздержаться от ударов по критически важной инфраструктуре. В руководстве атомной станции подчеркнули, что удары по Запорожской АЭС могут спровоцировать цепь неконтролируемых и необратимых процессов.
0: Россия.
1: Вслед за Крымом продажу бензина по талонам ввели в Севастополе. Как заявил севастопольский губернатор Михаил Развожаев, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуют только по талонам. Это в воскресенье, а насчет понедельника такого правила оглашено не было. По словам губернатора, мера эта временная, она необходима, чтобы восполнить запасы топлива на АЗС. Ассоциация «Руспродсоюз» привела статистику по ценам на куриные яйца в различных регионах страны. Самые высокие цены фиксируются в Магаданской области и на Чукотке. Соответственно, 242 и 201 рубль за десяток. Самые низкие в Мордовии и Пензенской области. Примерно 81 и 92 рубля. А в Москве десяток яиц стоит около 125 рублей.
0: Транспорт.
1: На Петербургском международном экономическом форуме покажут несколько автомобильных новинок. Российские автопроизводители представят новые модели «Волга», «Аурус», «Джилант» и «Лада». «Волга» презентует флагманский кроссовер К50. «Аурус» покажет две обновленные модели «Сенат» и «Сенат Лонг». АГР «Холдинг» везет на форум «Джилант J6». А «Лада» — кроссовер «Азимут» и другие модели. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: в богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
13: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
14: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». -50%.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
5: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Специалисты МАГАТЭ получат доступ к месту удара беспилотника по Запорожской АЭС, как только позволит оперативная обстановка. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался в субботу. Критических разрушений и пострадавших нет.
2: Туризм.
1: С 1 июня начинают действовать новые стандарты для туризма и гостиниц. Эти стандарты касаются средств размещения и рекомендаций по приему иностранных туристов. Отелям и туробъектам рекомендуется организовать навигацию на английском и китайском, запустить оплату через Union Pay и WeChat Pay, QR-коды с версиями меню и сайта на китайском языке.
2: Россия.
1: Изобретательность интернет-мошенников вышла на новый уровень. Теперь аферисты создают групповые чаты с подставными аккаунтами знакомых, вступают с людьми в переписку и вынуждают переходить по ссылкам, называть код из СМС или устанавливать приложение. Все это делается ради получения доступа к банковским сервисам жертв. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин.
2: Мир.
1: Армения рискует потерять экспорт клубники. В России начали действовать временные ограничения на ввоз части плодово-овощной продукции из Армении, в том числе клубники. А по итогам минувшего года Ереван поставил Москве клубники более чем на 13 миллионов долларов. Это 97% от всего клубничного экспорта республики. Об этом пишет РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Компания Solers показала новый автодом на базе модели Solers SF5. Машина презентована на выставке в Коломне. Жилой модуль кемпера имеет пассажирские места с трехточечными ремнями безопасности и складной обеденный стол, над которым размещены отсеки для вещей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Где встречаемся в среду?
5: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
6: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
5: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
7: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ-2026. Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Дорожное радио.

главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное. Корабли уходят на закат. Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: душевное на дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-krimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В один клик. Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россияне получат единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Как рассказал председатель Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, вводимый с 1 сентября единый платежный инструмент решит проблему путаницы при выборе покупателем кода для оплаты. Сейчас, напомнил парламентарий, на одной кассе могут висеть QR-коды разных банков, и человеку надо искать свой код.
0: Россия.
1: Шины переходят с зимы на лето. С 1 июня по 31 августа в России будет действовать прямой запрет на использование шипованных зимних шин. Нарушение этого правила будут фиксировать дорожные инспекторы. Штраф составляет 500 рублей.
0: Туризм.
1: Отдыхающим в Турции стоит опасаться необычной жары. Жара в республике в этом году может обновить многолетние рекорды. Наиболее высокая температура ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде. В июле и августе столбики термометров здесь могут часто превышать 40 градусов в дневные часы.
0: Мир.
1: Евросоюз может временно отменить ограничения на стоимость российской нефти из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Цены на нефть идут вверх. Следующий пересмотр Евросоюзом ценового потолка должен быть в июле. Как ожидается, потолок могут поднять до 65 долларов за баррель, выше текущего уровня в 60 долларов. Чтобы избежать этого, ЕС предлагает временно заморозить пороговые значения на текущей отметке.
0: Транспорт.
1: В этом году в России угонщики чаще всего увозили у россиян автомобили марок «Тэнк» и «Лексус». Что касается конкретных моделей, то злоумышленники повадились похищать внедорожники «Тэнк 500» и «Лексус LX570». Таковы данные аналитиков страховой компании «Согласие». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где встречаемся в среду?
5: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
6: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
5: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пик-пик-пик. Торговый представитель в один клик.
2: Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис.

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Дорожное радио.

Я выбираю любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю,

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Отпуск», «Автомобиль» и «Горные дороги». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Люблю я лето, особенно когда дают отпуск и машина в полном порядке. Можно съездить, например, в Крым. Да-да, сейчас опять пойдут советы. И речь о горных серпантинах. Так вот, при въезде на подъем учитывайте одну вещь. Если двигатель не очень мощный, лучше сразу выбрать передачу, на которую вы обязательно въедете. Обычно это вторая или третья. Иначе перспектива заглохнуть на середине подъема может стать вполне реальной. При спуске обычно возникают другие проблемы. Нельзя катиться вниз, удерживая машину только тормозами. Быстро перегреются колодки и будут работать очень плохо. А если вскипит тормозная жидкость, вообще исчезнут. Выход один. Снижать или удерживать минимальную скорость двигателем на второй передаче. Для автоматов свои правила. Либо понижать передачи вручную, либо перевести коробку в режим 1, 2 или 3. Либо нажать кнопку отключения овердрайв. В этом году нас ждет один интересный юбилей. Ровно 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное дорожно-транспортное происшествие. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелины Томас, которая отделалась переломом ноги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.